Спанджавам. Антар Гуре Арадна Джева Джаб Гурнао Нетри Сатгур Пекхана Сарвани Сунана Гурнао.

Иван, Грым, Иван, Грым. Акхан банда карке, жорке. Грым, Иван, Грым, Иван, Грым.